0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –